тысячам дую на гигерцу дышню, тысячам театр свал на спервара. Радио 100 тыс капсель.

0: тысячам дую на ГГРС удачно, три тысячам театр свайл на Сбербара.
1: Радио Статус Капсель.